0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Доброе утро всем, кто с нами. Это Лидер ФМ и Аня Белявцева. Пусть за окном идет привычная суета, у нас в эфире всегда свой уютный микроклимат. Самое время сейчас сделать паузу, выдохнуть, проснуться и послушать любимые треки. Не переключайтесь.

Всем привет, доброе утро! Переходим к праздникам и событиям этого дня. Чем же он знаменателен? Сегодня Международный день тигра отмечается. Праздник учрежден в 2010 году на первом тигрином саммите, который проходил в Санкт-Петербурге и был посвящен проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Ну вот на форуме собрались экологи из 13 стран, где обитают тигры, и приняли программу, призванную сохранить популяцию животного. И в 2010 году уже сохранилось в природе по всему миру, насчитывалось лишь 3200 тигров. Ну вот, благодаря принятым мерам, численность в мире, по данным на 22 год, увеличилась более чем на 4700 особей. Ну вот, в книгу Международного союза они включены, занесены в Красную книгу, и вот считается, что охота на этих животных запрещена.

0: Международный день губной помады отмечается сегодня. Многие девушки скажут спасибо, конечно же, но вот сегодня почти каждая девушка имеет в своем арсенале десяток, а то и больше разнообразных оттенков этого средства для макияжа губ. Бытует мнение, что красная помада поднимает женщинам самооценку, а также способна отвлекать от насущных проблем. Но вот праздник в честь губной помады изначально был придуман в США, но впервые эту косметику стали использовать примерно 5000 лет назад в Месопотамии. Губные помады также были в древнем Китае, в Древней Греции, где некоторые женщины наносили на губы красители, полученные из ягод. И вот краска для губ была известна и в Древнем Египте, причем египтянки предпочитали помады темных оттенков. Там помада изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Так что вот такой сегодня праздник. Конечно, помаду используют много где, и не только как помаду. Я знаю еще, как румяна можно использовать помаду. Так что отмечаем такой праздник.
1: Лидер

0: вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАВ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Всем большой привет! Вот и подошло время для нашего традиционного гороскопа. Овны – отличное время для старта амбициозного проекта или проявления лидерских качеств. Тельцы – внутреннее спокойствие и уверенность помогут вам решить затянувшийся спор. Близнецы – день принесет неожиданные новости. Раки – проведите тихий вечер дома для восстановления сил. Львы – ваш творческий потенциал будет на пике. Девы – наведите порядок в рабочих делах. Весы. Новые знакомства поднимут настроение на весь день. А вот скорпионам сегодня стоит доверять интуиции. Сегодня она безошибочно укажет верный путь. Стрельцы. Идеальный момент для планирования путешествия или начала изучения чего-то новенького. Козероги. Четкий расчет и дисциплина помогут вам легко обойти любых конкурентов. Водолеи. Нестандартный взгляд на привычную задачу принесет вам заслуженную похвалу. Рыбы. Погружение в творчество подарит мощный заряд вдохновения.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Доброе утро! Вот мы и подошли к прогнозу погоды. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла. Информация собрана по данным Белгидромета.
4: Лидер FM.

29 июля отмечается День заботы о любимых людях. Ну вот бывают, конечно, трудные времена, когда всем нужна поддержка и забота, какими бы сильными мы не были. Забота и тепло – это просто необходимо в такие моменты, так что человек чувствует себя не одиноким, понимает, что у него есть друзья и люди, которые за него переживают. Когда есть такие люди, жизнь кажется намного проще, и вот трудные моменты, конечно, переживаться будут намного легче. Сегодня также, 190 лет назад, 29 июля 1836 года, в Париже торжественно открыта Триумфальная арка. И в этот день также еще отмечается День персика – гастрономический праздник, связанный с одним из самых ароматных летних фруктов. Родиной персика считается Китай. Вот такие праздники, выбирайте свой, обязательно сегодня отпразднуйте.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! На календаре 29 июля врываемся в новый музыкальный час Лидер FM. Maroon 5. Горячий хит от Майка Тауэрса. Новинка «Перемотай» прозвучит на волнах 94.3. Ну а мы заряжаемся хорошим настроением. Впереди новости с погоды и курьезные новости.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Содружестве независимых государств может появиться туристическая столица, сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что темпы роста туристической отрасли в СНГ демонстрируют устойчивую положительную динамику в 2-3 раза выше, чем мировые темпы роста сферы туризма. И здесь драйвером является внутренний туризм в странах СНГ. Беларусь выдвинула инициативу первой туристической столицы СНГ определить Лиду. Двухлетний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА третьего типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат Золген СМА, однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС – плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на сайте lidanews.by. Около 60 тысяч молодых специалистов приступят к работе в этом году в Беларуси. Речь идет о выпускниках уровня как высшего, так и среднего специального и профессионально-технического образования. После окончания своих учебных заведений они уже отгуляли положенный им отпуск в течение 31 календарного дня, а уже с 1 августа они приступают к работе. Последнее письмо пассажира «Титаника», написанное за несколько дней до катастрофы, продали на аукционе в Великобритании за 60 тысяч фунтов стерлингов, чуть более 80 тысяч долларов. Генри Прайс Ходжес сел на лайнер в Саутгемптоне и путешествовал вторым классом. Билет обошелся ему в 13 фунтов стерлингов. 10 апреля 1912 года, находясь на борту, он написал письмо другу Гектору Янгу из консервативной ассоциации Ньютауна в Саутгемптоне.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Доброе утро! Вот знаете, бывает такое, когда ты что-то решила, и тебе это срочно нужно. Захотел какую-то вещь, и все, невзирая на финансы и все остальные дела, нужно срочно это получить. Ну вот и один мужчина очень захотел. Отец семейства решил, что ему срочно нужно свозить детей на отдых. Ну, казалось бы, захотел и захотел, что же тут такого? Нет, есть пару «но». У него есть сосед. Сосед его никогда не устраивал шумных вечеринок, да и с ним вполне себе можно было бы примириться и подружиться. Но недавно мужчина постучал в дверь нашего героя с просьбой взять кредит для него. Отец семейства собрался отвезти детей в Диснейленд, и для этого ему нужно 15 тысяч долларов. Ну, естественно, сосед отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Ну вот наш сосед, который хотел взять кредит, очень расстроился, обиделся, и не только ушел, но и силой хлопнул дверью. И теперь также активно рассказывает другим жителям на улице, какой же его сосед плохой человек. Ну вот, кроме того, он еще и пытается и у других соседей склонить к совместному кредиту. Но пока что никто согласия не дал. Но вот пользователи интернета заявили, что в данной ситуации можно говорить о кризисе самого сомнительного соседа. Уж лучше бы он шумел, отмечают некоторые. Ну, кроме того, есть множество прекрасных мест, где можно отдохнуть с детьми и при этом не потребуется никак тратиться.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д, телефон МТС 38-29-89.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally met.

Всем привет-привет, Лидер ФМ в эфире. Значит, художник из Италии продал невидимую скульптуру под названием «Я есть» за 15 тысяч евро. Финальная цена произведения искусства в два с половиной раза превысила изначальную. Я поражена, даже произнести не могу. Мужчина заявил, что скульптура существует, хотя ее и не видно. Она создана из энергии, силы и мысли. Работа может поместиться только в частном доме, обязательное уточнение, а для ее установки потребуется освободить пространство 2 на 2 метра. В качестве доказательства о приобретении скульптуры покупателю вручили сертификат, который дает право собственности. Вот сам художник доволен результатом аукциона и оценивает их как успешную. Он продал, он получил деньги. Итог свидетельствует о том, что пустота – это нечто иное, как пространство, полное энергии. Даже если мы опустошим его, ничего не останется, согласно принципу неопределенности. Ничто не имеет вес, заявил мужчина. Удивительная история, но вот ранее тоже сообщается, что художник за сутки получил 1,5 миллиона рублей за популярный мем «Doll with me». Это пиксельные очки. Покупателю перешла не только копия мема, о котором идет речь, но и все права на него, включая оригинальный шаблон в Photoshop. Ну что, кто бы рискнул купить воздух за 15 тысяч евро?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 2006. Подробности на 7 карат.кв или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами.

0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: утро, друзья! В Китае инженеры совершили настоящий прорыв, в прямом смысле этого слова. Они буквально прорубили тайгу сквозь горный массив. Там, где раньше были только крутые склоны и туманные вершины, теперь лежит ровное дорожное полотно. Это не просто строительный подвиг, это новая магистраль, которая связала отдельные трудодоступные районы, которые раньше были отрезаны от большой земли. Теперь жители смогут быстрее добираться до городов, а вот перевозка грузов перестанет быть проблемой. Проект уже называют примером того, как современные технологии и смелость инженеров меняют ландшафт и планеты. И судя, конечно, по кадрам, трасса действительно проходит там, где, казалось бы, ехать невозможно. На самом деле, вот, да, смотрю на фото, удивительно это выглядит, поразительно, я даже не представляла, что так возможно. Ну вот, Китай снова доказывает, что если нужно построить дорогу, горы не помеха.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.

Всем салют! Coca-Cola придумала крышки, которые работают только в паре. Бутылки «Дружественный поворот» нельзя было открывать в одиночку, только с помощью другого человека. Это и предполагалось, что незнакомые люди будут общаться в студенческих кампусах. Но вот в кампусе устанавливали действительно автоматы с такими бутылками. Студент, достав одну бутылку из автомата, не мог ее открыть самостоятельно. Ему, значит, требовалось найти другого человека с аналогичной бутылкой, объединить крышки и провернуть их в одну сторону вместе. Это и стимулировало взаимодействие и помогало разбить лед. То есть крышки цеплялись между собой. Ну, простая деталь, как я считаю, но которая превратила напиток в повод для знакомства. Гениально и по-человечески. Ты слушаешь Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Лидер FM на связи. Доброе утро. Надеюсь, вы сегодня с легкостью встали, бодры и готовы начинать этот день. Новый музыкальный час стартует. Завораживающий чай на волнах 94.3. Новинка «Годзилла». Всеми известная Нюша также прозвучит. Но совсем скоро розыгрыш подарков. Заготавливайте телефоны для отправки смс.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В нашем регионе продолжается кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека. В текущем году иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и предназначена для девочек 2015 года рождения. Вакцина бесплатная и доступна для всех, поэтому специалисты призывают родителей не откладывать визит к врачу. На озере Литовка Новогрудского района состоялся областной фестиваль бардовской песни в памяти Владимира Высоцкого. Конкурсная программа собрала 22 участника из разных регионов Беларуси. Дворец культуры города Лиды представили руководитель народной рок-группы «Премия» Виктор Лебедевич, который удостоен диплома лауреата второй степени за исполнение авторской песни, а также руководитель народного ансамбля песни «Сустреча» Мария Кравчук. Она стала обладателем главной награды – диплома первой степени за исполнение песни Высоцкого. С 21 сентября турецкие авиалинии планируют возобновление регулярного авиасообщения между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва. Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю по вторникам, четвергам и субботам, 4 ночных и 2 дневных. С 6 октября частота будет увеличена до 7 рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На выставке в Шанхае китайская компания представила школьную доску с распознаванием рукописного ввода и встроенной генерацией графики. Устройство уже несколько лет постепенно появляется в классах по всей стране. Это необычная доска, а ИИ-помощник преподавателя, который умеет слышать, видеть и мыслить. Рукописные записи учителя распознаются, улучшаются и синхронизируются с электронным экраном.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. Молодечная мебель. Все в лучших традициях классики.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
9: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет! Начинаем нашу первую игру. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он 15 секунд, моя соведущая будет о чем-то рассказывать. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа, ну и получить правильный подарок. Правильный, хороший, получить подарок, в принципе, получить подарок. Ну что, если все понятно, давайте слушать.
2: Это место, где учатся студенты, после чего идут брать работу. Там это как школа, только для уже людей более постарше.
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты, что это такое, как это называется? 9703, пишите.

0: подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Разные варианты мне сегодня пришли. Я даже удивилась немножко. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Это место, где учатся студенты, после чего идут брать работу. Там это как школа, только для уже людей более постарше. Это университет.
1: Все верно, это был университет. Сегодня, точнее всех, был радиослушатель последней цифры номера 1341. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белл Спецгаз. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил

0: Z2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем привет! Новый музыкальный час стартует на волнах Лидер FM. Новинка «Чирилиди» зарядит вас бодростью этого дня. Все! Группа «Пицца» с вечной классикой «Оружие».
4: Это ли не счастье, но душа летела наружу.
3: Я желаю вам только хороших новостей.

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В год белорусской женщины Ледомедиакомпания продолжает рассказывать о ярких представительницах Лидского района, чьи судьбы и достижения служат примером профессионализма и жизненной стойкости. Героиней нового материала стала Светлана Мисейко, мама троих сыновей, супруга и ценный сотрудник открытого акционерного общества «Лидские пищевые концентраты». О том, как складывался карьерный и жизненный путь Светланы, смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledonews.by. В Лиде продолжается проведение испытаний плановых ремонтных работ в тепловых сетях. С 3 по 15 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам Кочина, Игнатова, Тавлая, Лупова, Набережной, а также в отдельных жилых домах по улице Мицкевича и Фрунзе. Большая делегация ребят из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама прибыла для отдыха в Беларусь по приглашению президента. В эти дни Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» – площадка для изучения белорусских традиций и культуры. Также в программе спорт, творчество, экскурсии и оздоровление. Приглашение детей из других государств организуется с 2017 года. За это время в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2500 детей из 40 стран. Сотрудники частной компании в Варшаве, проводившие работы в церкви Святой Анны, обнаружили неразорвавшееся устройство на чердаке. Заместитель комиссара управления полиции города предположил, что боеприпас может быть бомбой времен Второй мировой войны. В настоящее время это выясняется. После получения информации об устройстве на место происшествия прибыли специалисты полиции по обезвреживанию бомб.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.

0: 15-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Вы замечали, как бешено мчится время? В этой бесконечной суете мы часто забываем о главном. А ведь сегодня, 29 июля, календарь напоминает нам остановиться. В мире отмечают День заботы о любимых людях.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.
1: Лидер

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. На Личине накануне состоялся выездной практический семинар для лиц, состоящих в резерве кадров Могилевского облсполкома на замещение руководящих должностей, включенных в кадровый реестр главы государства. Его основная цель – обмен опытом по вопросам социально-экономического развития регионов Республики Беларусь, совершенствование управленческих знаний и навыков на примере передовых предприятий Лидского района. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by, а также смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Сегодня и завтра в Гродно, Лиде и Большой Берестовице пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям в особых условиях. В нашем городе они состоятся по улице Лётной. Временно будет ограничено движение всех видов транспорта. Вблизи объектов возможны звуки взрывов и выстрелов. По данным на 29 июля в стране намолочено зерновых с учетом рапса 3 миллиона тонн, что на миллион больше, чем в эту же дату прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 590 тысяч тонн зерна. Сотни пожарных круглосуточно работают над устранением пламени с тех пор, как около недели назад в департаменте Жеронда на юго-западе Франции произошел первый пожар. В обновленном отчете префектуры сказано, что возгорание все еще устраняется. За это время пострадали 126 пожарных.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Турагентство отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Аляска. Крупнейший и один из самых уникальных штатов США. Настоящий край контрастов, о котором у многих сложилось ошибочное представление как о царстве вечной мерзлоты и полярных пустынь. На самом деле природа здесь бесконечно разнообразна и меняется до неузнаваемости в зависимости от региона. Так, на юго-восточном выступе царит умеренный морской климат. Этот район защищен от холодных арктических ветров горами, поэтому здесь выпадает обилие осадков, а плодородная земля покрыта густыми, изумрудными лесами умеренного пояса, больше напоминающими природу штата Вашингтон или Британской Колумбии, чем суровый образ севера. Именно здесь находятся фьорды и многочисленные острова, составляющие знаменитый национальный лес Тангас. Побережье залива Аляска, простирающееся к северу и западу от города Хейнс, представляет собой наиболее густо заселенную область штата. Мягкий климат и богатые рыбные ресурсы издавна привлекали сюда людей. Сердцем этого региона является город Анкоридж, крупнейший и наиболее развитый в экономическом и культурном плане город Аляски. Здесь сосредоточены транспортные узлы, финансовые центры, и отсюда начинается большинство путешествий вглубь дикой природы американского севера.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Deal Спецгаз. Газ для вас.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

черепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: И голенько полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Начинаем нашу игру. Сегодня будем разыгрывать цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Правила, как всегда, просты. Вы слушаете вопрос, который я спрашиваю, после чего отвечаете правда или ложь то, что я говорю. И на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа «правда или ложь». Вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что шахматы были изобретены в Индии? Пишите. 9703.

0: дарим подарки.
1: Это Лидер ФМ. Подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, сегодня вопрос звучал так. Правда или ложь, что шахматы были изобретены в Индии? И это правда. Большинство историков считают, что шахматы действительно возникли в Индии около 6 века нашей эры. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Поздравляю! Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2016. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
6: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Это была группа «Серебро», знаменитые истории «Сломано». А мы напоминаем, что на Лидер ФМ только свежие новости и хитовая музыка. Больше нас в Инстаграм и группе ВКонтакте «Лидер ФМ».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.
4: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Знаете, погода сегодня словно создана для долгих прогулок. Термометр замер на приятной отметке в 19 градусов. Никакой изнуряющей жары, только мягкое тепло, легкий ветерок и идеальная атмосфера. Начинаем новый музыкальный час. Горячий хит «Child to You». Teddy Swims. Вдохновляющая новинка от группы «Градусы». Далее, конечно же, новости с погоды и проведем с вами розыгрыш подарков.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В 116-й гвардейской штурмовой авиационной базе Лиды состоялась торжественная церемония встречи иконы святого великомученика Георгия Победоносца. Этот образ является небесным покровителем вооруженных сил Республики Беларусь, символом верности, долгу, мужества и духовной опоры для каждого защитника Отечества. С мая по август образ привозят во все воинские части страны, чтобы каждый военнослужащий мог приложиться к святыне и получить благословение перед службой. В Рогачеве состоялись международные соревнования Кубок Градовича и Кубок Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. Участие в них в составе команды Гродненской области приняли учащиеся Лидского районного центра творчества детей и молодежи. Завоеваны 4 награды: у Николая Редько золото и серебро международного уровня и серебро республиканского. Дмитрий Павлюкевич стал обладателем бронзы республиканского уровня. Свыше 6800 единиц техники задействовано в работе по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в Беларуси. Более 86% – это отечественные комбайны. Сегодня внедрение новых технологий позволяет оснащать современные комбайны бортовыми сенсорными компьютерами и системами видеообзора. Это делает работу механизаторов максимально эффективной. 13 человек погибли в результате землетрясения в Японии. Зафиксировано уже около 170 афтершоков. Власти выдали экстренное распоряжение об эвакуации для 300 тысяч жителей префектуры Кумамото на острове Кюсю, призвав их укрыться в убежищах. В эпицентр катастрофы стянуты более 3500 военнослужащих.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: РФМ. Дарим подарки.
1: Лидер ФМ на связи, у микрофона Анна Белявцева. Продолжаем наши розыгрыши. Я озвучиваю свой вопрос, предлагаю вам три варианта ответа. Вы выбираете верный и на номер 9703 отправляете мне ответ. Сегодня мы разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну что, готовы слушать вопрос? В какой стране был построен первый в мире метрополитен? Франция, Великобритания, США? Жду ваши варианты на номер 9703.

0: подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Вопрос мой сегодня был таков. В какой стране был построен первый в мире метрополитен? Франция, Великобритания, США. И верный ответ – Великобритания. Лондонский метрополитен открылся в 1863 году и был первый в мире. Сегодня быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Хлопаю вам в ладоши. Напоминаю, что сегодня вы выиграли ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

Дизайнерская мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Начинаем новый музыкальный час. Рэй Делтон. Сергей Лазарев прозвучит в этом часе. Если бы я мог. Дэвид Гетта на волнах 94.3. Впереди дневной сеанс, где мы разыграем вкусный подарок. Не переключайтесь.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак посетил строительную площадку школы в микрорайоне «Север» в Лиде. Здесь уже проживает около 7 тысяч человек. Идет строительство второго квартала на 9200 жителей. Социальная инфраструктура представлена детским садом и магазином. Появление школы здесь давно назрело. Микрорайон активно заселяется, и для молодых семей этот вопрос стоит остро. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
4: В Минске на стройке по улице Киселева погиб человек. По оперативной информации, произошло обрушение строительных лесов 9-этажного строящегося здания. В результате происшествия один человек погиб, еще 6 пострадали. Спасателями на месте инцидента были организованы работы по поиску возможных пострадавших под завалами конструкций и стабилизации строительных лесов на верхних этажах здания. Кейко Фухимори принесла присягу в качестве президента Перу и стала первой женщиной, избранной на этот пост. Церемония транслировалась в эфире телеканала Перу ТВ. 51-летняя Фухимори – дочь перуанского экс-президента Альберто Фухимори, который занимал пост главы государства с 1990 по 2000 год и был приговорен к 25 годам лишения свободы за нарушение прав человека.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем большой привет! Начинаем наше последнее состязание «Дневной киносеанс». Правила, как всегда, очень простые. Я включаю вам отрывок из какого-то фильма, вы слушаете фильм и понимаете название фильма. И на номер 9703 отправляете мне название. Сегодня мы разыграем кофе 250 мл плюс сэндвич «Стандарт» от кофейни по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Я знаю, о чем вы думаете. Каким образом 52-летний комивояжер, торгующий миксерами для молочных коктейлей, построил империю фастфуда из 1600 ресторанов в 50 штатах и 5 странах с годовым доходом примерно в 700 миллионов долларов? Одно слово. Настойчивость.
1: Прослушали. Жду название фильма 9703.
0: Дневной сеанс.
3: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: А мы подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы отправили точно верный вариант названия фильма.
1: Я знаю, о чем вы думаете. Каким образом 52-летний коммивояжер, торгующий миксерами для молочных коктейлей, построил империю фастфуда из 1600 ресторанов в 50 штатах и 5 странах с годовым доходом примерно в 700 миллионов долларов? Одно слово. Настойчивость.
0: Это был фильм «Основатель». Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 8624. Вы были сегодня быстрее всех. И напомню, что вам достается кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Я желаю вам приятного аппетита и еще раз поздравляю.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся.
8: Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20-21 градусов тепла.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем бодрой среды, Лидер FM в эфире. Анна Белявцева у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Группа «Пицца» прозвучит на наших волнах.
3: Все под снегом, ой, не говори.
2: Новинка от «Елки».
4: Эти витражи.
2: Шакира также в этом музыкальном. Впереди новости с погодой. Я желаю вам хорошего дня.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома совместно с Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию проработали вопрос о привлечении к общественно полезному труду граждан, не занятых в экономике и состоящих на профилактическом учете. Мероприятия организованы в рамках выполнения комплекса дополнительных мер на 2026 год. В ближайшее время данные лица будут задействованы в работах по наведению порядка и благоустройству на сельхозпредприятиях района. С 1 по 31 августа в порядке эксперимента вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородных маршрутов номер 214Э и 208С. Организуются рейсы по маршруту Лида Первомайский отправлением от автовокзала в 21:30, от остановочного пункта Первомайский в 21:55 по рабочим дням, из Лиды в 11:55, из Первомайского в 12:20 по выходным. В поселок Первомайский будут заезжать автобусы маршрута номер 208С Лида Ивья отправлением от автовокзала в 15:40 по всем дням недели. Кроме того, с 1 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородного маршрута номер 200С Лида Березовка, предусматривающая корректировку времени отправления автобусов от нашего автовокзала с 11:30 на 11:40 по всем дням недели. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В 2026 году среди абитуриентов наибольшим спросом пользовались направления в сфере дизайна, международных отношений, IT и медицины. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. По его словам, традиционно высокий конкурс сложился на ряде специальностей. Так, в БГУ на направление графический дизайн и мультимедиа-дизайн он достиг 13 человек на место, а по целому ряду других специальностей составлял 7-8 человек на место. Сокращение международного финансирования программ борьбы с вирусом иммунодефицита человека может привести к новому всплеску эпидемии, сведя на нет достигнутый за последнее десятилетие прогресс. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. Международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода в прошлом году сократилось более чем на 1,5 миллиарда долларов, или 18%. Это крупнейшее снижение почти за два десятилетия.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Ну что, друзья, полет нормальный. Если за окном не так солнечно или просто нужен заряд бодрости, вы на правильной волне. Впереди группа «Пицца». Делайте звук громче.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси. Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак ознакомился с ходом реконструкции очистных сооружений в Лиде. Успешно завершены гидравлические испытания, поэтапно ведутся работы второй очереди реконструкции. Одна из задач – создание новых иловых карт для накопления массы отстоков города. Как отметили в райисполкоме, от местных жителей продолжают поступать обращения по поводу экологического состояния реки Детва. Константин Бурак обратил внимание, что государство вкладывает огромное финансовое средства в модернизацию очистки городских сточных вод. Лидские спасатели продолжают проводить профилактические рейды. На этот раз они отправились к жителям Тарновского сельсовета. Рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
3: Целью предупреждения пожара в жилом секторе и обеспечения готовности домовладений к предстоящему отопительному сезону работники Лидского районного отдела МЧС совместно с заинтересованными субъектами профилактики отправились к жителям Тарновского сельсовета, чтобы провести профилактический рейд и проинформировать граждан о необходимости заблаговременной подготовки отопительных систем к осеннему периоду. Как показывает статистика, часть пожаров, возникающих в осенне-зимний период, происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. По словам специалистов, чтобы избежать так называемого печного пожара, подготовку отопительных приборов к эксплуатации необходимо проводить заблаговременно, в теплое время года. В ходе рейдов инспекторы МЧС провели обследование домовладений категорированных групп граждан, уделив особое внимание состоянию печей и дымовых каналов. Специалисты напомнили домовладельцам о необходимости устранения трещин вкладки, очистки дымоходов от сажи и обязательного наличия притопочного листа размером не менее 50 на 70 сантиметров. Особое внимание представители службы 101 уделяли наличию и работоспособности автономных пожарных извещателей, рассказывая домовладельцам, как поддерживать этот прибор в работоспособном состоянии. В завершении профилактического рейда спасатели вручили сельчанам наглядно-изобразительную продукцию с полезными советами от МЧС.
2: В Минске в Национальной библиотеке открылась выставка к 80-летию Виктора Данилова. В экспозиции представили свыше 40 работ – от камерных портретов и натюрмортов до станковых композиций и пленэрных этюдов. Пейзажи художника рождались в разных уголках Минщины. Сегодня работы Виктора Данилова хранятся как в белорусских музеях, так и за рубежом. Конституционный суд Польши признал неконституционным внесение в реестры данных о браках однополых пар, заключенных за границей. Таким образом, он заблокировал нововведение Министерства цифровизации Польши совместно с МВД. Судья указал, что польская конституция определяет брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной, а это означает, что внесение в реестры Польши иностранных свидетельств о браке однополых пар нарушает конституцию страны.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
5: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
6: Как дела, родной?
5: Это мой папа, он у меня самый сильный.
7: Привет, чемпион.
5: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
8: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Аляска. Крупнейший и один из самых уникальных штатов США. Настоящий край контрастов, о котором у многих сложилось ошибочное представление как о царстве вечной мерзлоты и полярных пустынь. На самом деле природа здесь бесконечно разнообразна и меняется до неузнаваемости в зависимости от региона. Так, на юго-восточном выступе царит умеренный морской климат. Этот район защищен от холодных арктических ветров горами, поэтому здесь выпадает обилие осадков. А плодородная земля покрыта густыми, изумрудными лесами умеренного пояса, больше напоминающими природу штата Вашингтон или Британской Колумбии, чем суровый образ севера. Именно здесь находятся фьорды и многочисленные острова, составляющие знаменитый национальный лес Тангас. Побережье залива Аляска, простирающееся к северу и западу от города Хейнс, представляет собой наиболее густо заселенную область штата. Мягкий климат и богатые рыбные ресурсы издавна привлекали сюда людей. Сердцем этого региона является город Анкоридж, крупнейший и наиболее развитый в экономическом и культурном плане город Аляски. Здесь сосредоточены транспортные узлы, финансовые центры, и отсюда начинается большинство путешествий вглубь дикой природы американского севера.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: надежное сантехническое оборудование по доступным ценам, есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: +375 29 582 34 81.
0: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей Суши Бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. В районе продолжается уборочная кампания. От того, насколько слаженно сработают аграрии в ближайшие недели, напрямую зависит продовольственная безопасность. Чтобы оценить ситуацию на местах, председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий вместе с первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александром Неверовским посетили сельхозпредприятие «Песковцы». В центре внимания работа зерносушильного комплекса. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 1 и 2 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа. Следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя в Пинском районе, который подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. В минувшее воскресенье на участке собственного подворья соседи обнаружили мертвым 28-летнего сельчанина. На его теле были телесные повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Как выяснилось, мужчина увлекался поиском артефактов времен Великой Отечественной. Все опасные находки он незаконно переносил на свой участок. Немецкий автопроизводитель BMW планирует сократить около 8 тысяч рабочих мест по всему миру. Большая часть придется на Германию. Сокращение будет происходить за счет естественной убыли персонала и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Около 40 тысяч сотрудников в Германии уже этой осенью получат соответствующее предложение. Программа продлится до конца следующего года.
3: Лидер FM. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 30 июля с 10.00 до 15.00 в населенном пункте Махоичи, с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верхлида, Владиславово, Юровичи, Далекие, по улицам Школьной, Новой, Первомайской и Железнодорожной в связи с ремонтом линий электропередачи.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги. Многие из нас хотя бы раз в жизни задавались вопросом, как себя чувствуют дороги после жары. С конца июня на протяжении почти 2 недель синоптики объявляли красный уровень опасности из-за аномальной жары. Летом при высокой температуре воздуха 25 градусов и выше температура асфальтобетонных слоев покрытия достигает 50 градусов Цельсия. Это негативно сказывается на прочности и конструкции дорожного полотна, она снижается в 1,5 раза и более. Покрытие подвержено пластическим деформациям, что приводит к снижению безопасности дорожного движения. В связи с этим каждый год в стране на летний период вводятся временные ограничения. Максимальная нагрузка на одиночную ось транспорта, едущего по определенным дорогам, не должна быть более 6 тонн. Это позволит снизить избыточное воздействие на автомобильные дороги проезда тяжеловесных транспортных средств и, как следствие, уменьшить образование дефектов дорожного полотна. Поэтому в этом году жаркая погода не оказала сильного влияния на состояние белорусских дорог.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаде 5-2006. Подробности на 7 карат.кб и по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
2: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет!

0: Заезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: +375 29 582 34 81.
0: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
1: Лидер FM.

0: Cause now you'll never get me back.
1: Ты слушаешь.
2: Young Money.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак посетил строительную площадку школы в микрорайоне «Север» в Лиде. Здесь уже проживает около 7 тысяч человек. Идет строительство второго квартала на 9200 жителей. Социальная инфраструктура представлена детским садом и магазином. Появление школы здесь давно назрело. Микрорайон активно заселяется, и для молодых семей этот вопрос стоит остро. Сотрудники отдела внутренних дел Лидского райисполкома совместно с Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию проработали вопрос о привлечении к общественно полезному труду граждан, не занятых в экономике и состоящих на профилактическом учете. Мероприятия организованы в рамках выполнения комплекса дополнительных мер на 2026 год. В ближайшее время данные лица будут задействованы в работах по наведению порядка и благоустройству на сельхозпредприятиях района. С 1 по 31 августа в порядке эксперимента вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородных маршрутов номер 214Э и 208С. Организуются рейсы по маршруту Лида-Первомайский отправлением от автовокзала в 21.30, от остановочного пункта Первомайский в 21.55 по рабочим дням, из Лиды в 11.55 и с Первомайского в 12.20 по выходным. В поселок Первомайский будут заезжать автобусы маршрута номер 208С Лида Ивья отправлением от автовокзала в 15.40 по всем дням недели. Кроме того, с 1 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородного маршрута номер 200С Лида Березовка, предусматривающая корректировку времени отправления автобусов от нашего автовокзала с 11.30 на 11.40 по всем дням недели. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Лиде продолжается проведение испытаний плановых ремонтных работ в тепловых сетях. С 3 по 15 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам Кочина, Игнатова, Тавлая, Лупова, Набережной, а также в отдельных жилых домах по улице Мицкевича и Фрунзе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: понравится.
1: 6+.
2: Всем прекрасного вечера. В Норвегии первоклассник нашел на экскурсии меч викингам возрастом 1300 лет. 7-летний мальчик отправился на экскурсию вместе со своим первым классом. Все шло как обычно. Дети гуляли, слушали экскурсовода и рассматривали окрестности. Но Хендрик заметил то, чего не увидели взрослые. Мальчик брел по вспаханному полю и вдруг обратил внимание на ржавый кусок железа, торчавший из земли. Что-то заставило его подойти и поднять находку. На обычный ребенок на обычной экскурсии, и вдруг в руках оказывается настоящий древний меч. Когда артефакт изучили специалисты, они пришли в восторг. Меч оказался с одним лезвием ранней эпохи викингов, и его возраст примерно 1300 лет. Такие находки случаются раз в десятилетие, и обычно их обнаруживают профессиональные археологи с металлоискателями, а не 7-летние школьники с любопытными глазами. Разумеется, меч забрали в музей для сохранения и изучения. Но маленький Хендрик навсегда останется в истории норвежской археологии как мальчик, который нашел то, что столетиями пролежало в земле, дожидаясь своего часа. Теперь у 7-летнего норвежца есть артефакт, которому позавидовал бы любой музей мира.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер Пол». Ламинат, линолеум, двери – и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер Пол» с заботой о вашем времени.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на «Лида ТВ» и «Радио Лидер ФМ» и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. «Лида Медиакомпания», сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на «Лидер ФМ». «Лидер ФМ.бай».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак ознакомился с ходом реконструкции очистных сооружений в Лиде. Успешно завершены гидравлические испытания, поэтапно ведутся работы второй очереди реконструкции. Одна из задач – создание новых иловых карт для накопления массы отстоков города. Как отметили в райисполкоме, от местных жителей продолжают поступать обращения по поводу экологического состояния реки Детва. Константин Бурак обратил внимание, что государство вкладывает огромное финансовое средства в модернизацию очистки городских сточных вод. Лидские спасатели продолжают проводить профилактические рейды. На этот раз они отправились к жителям Тарновского сельсовета. Рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: Цели предупреждения пожара в жилом секторе и обеспечения готовности домовладений к предстоящему отопительному сезону работники Лидского районного отдела МЧС совместно с заинтересованными субъектами профилактики отправились к жителям Тарновского сельсовета, чтобы провести профилактический рейд и проинформировать граждан о необходимости заблаговременной подготовки отопительных систем к осеннему периоду. Как показывает статистика, часть пожаров, возникающих в осенне-зимний период, происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. По словам специалистов, чтобы избежать так называемого печного пожара, подготовку отопительных приборов к эксплуатации необходимо проводить заблаговременно, в теплое время года. В ходе рейдов инспекторы МЧС провели обследование домовладений категорированных групп граждан, уделив особое внимание состоянию печей и дымовых каналов. Специалисты напомнили домовладельцам о необходимости устранения трещин вкладки, очистки дымоходов от сажи и обязательного наличия притопочного листа размером не менее 50 на 70 сантиметров. Особое внимание представители службы 101 уделяли наличию и работоспособности автономных пожарных извещателей, рассказывая домовладельцам, как поддерживать этот прибор в работоспособном состоянии. В завершении профилактического рейда спасатели вручили сельчанам наглядно-изобразительную продукцию с полезными советами от МЧС.
3: В Рогачеве состоялись международные соревнования Кубок Градовича и Кубок Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. Участие в них в составе команды Гродненской области приняли учащиеся Лидского районного центра творчества детей и молодежи. Завоеваны 4 награды: у Николая Редько золото и серебро международного уровня и серебро республиканского. Дмитрий Павлюкевич стал обладателем бронзы республиканского уровня.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: Дети, вы у меня взрослые?
6: Да, взрослые.
5: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
7: Что?
6: О, пап, ты уже вернулся?
8: А мы тут к ужину готовимся.
6: Горелым запахло.
8: Значит, ужин готов.
5: А давайте вместе в магазин пойдем.
9: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
10: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В районе продолжается уборочная кампания. От того, насколько слаженно сработают аграрии в ближайшие недели, напрямую зависит продовольственная безопасность. Чтобы оценить ситуацию на местах, председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий вместе с первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александром Неверовским посетили сельхозпредприятие «Песковцы». В центре внимания работа зерносушильного комплекса. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Депутат Гродненского областного совета депутатов, директор, главный редактор Лидомедиакомпании Павел Ивуть проведет прямую телефонную линию и прием граждан. Они состоятся в пятницу 31 июля с 12 до 13 часов в здании Лидской газеты по адресу улица Ленинская, 48. Задать вопросы можно будет по телефону 54 32 80. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Два водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжающие с дороги по пешеходному переходу. Три водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 1 и 2 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 23-25 градусов тепла.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

Слушай то, что нравится. Лидер FM.